0: Крокодицо, и штецо, тенцицо, пинцицо, састицо, яй, Крекуто, носицы, пицы, экерен. Йой, язык и шаро, коцицо, коцицо, эй, темикся, баня, котицо, и штецо, тенцицо, пинцицо, састицо, яй, Крекуто, носицы, пицы, экерен.
1: Данko Rádió. Bonyhádon FM 92,8. A Magyar Zene Rádiója.